0: Новое и любимое. Радио Р.
1: Мне бы просто хотелось чаще улыбаться. Как тогда? И почему-то каждая песня...

0: Радио Р.
1: О погоде. В субботу во многих районах Литвы пройдут небольшие дожди. Ветер западный и юго-западный, довольно сильный. А на побережье порывы будут достигать 15-17 метров в секунду. Днем столбики термометров покажут от 12 до 16 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.

словах не больше. Он просто занят для тебя всегда. За окном темно, на душе походу тоже. Может, просто не судьба.

0: Радио Р. Голоса регионов.
1: 7 утра в Литве, в студии Женя Соленков. Главные новости регионов за минувшие дни. Как пишет ЛРТ, в октябре стоимость тепла в Каунасе составляет 7 евро 24 цента за киловатт-час, тогда как в Вильнюсе 5 евро 99 цента без НДС. Мэр Каунаса Висвальдес Матиошайтис обвиняет в разнице цен электростанцию, принадлежащую группе Игнитис. По его словам, она продает тепло на 84% дороже, чем аналогичная станция в Вильнюсе. Для чего мы строили эти электростанции? Чтобы тепло для людей стало дешевле или чтобы их владельцы подсчитывали астрономические прибыли? Заявил мэр. В Игнитис обвинение отвергает и объясняет разницу более высокими расходами на теплоснабжение в Каунасе. Вильнюсское самоуправление получило 15,8 тысяч заявлений на компенсацию расходов на отопление горячую питьевую воду. Это на 9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, когда было подано 17,3 тысяч заявлений. При этом с 2026 года в Литве отменили льготный НДС на центральное отопление и горячую воду. Вместо прежних 9% теперь действует стандартная ставка в 21%. Вильнюс, Каунас, Клайпеда, Шауляев и Невежис не планируют вводить дополнительные скидки на проезд в городском транспорте. Вильнюсе объясняют, что стоимость билетов не главный фактор при выборе общественного транспорта. Сейчас город покрывает около 70% расходов на его работу. В Шауляе из городского бюджета компенсирует около 65% стоимости проезда. По Невежисе считают, что снижение цен потребовало бы дополнительных расходов и могло бы помешать обновлению транспорта. В Каунасе напоминает, что цены на билеты не менялись

0: работать или занимать государственные должности в течение 3 лет. Международный фольклорный фестиваль «Саулис Жедас», который проходит в Шауляе, получил награду Международной федерации танцевальных фестивалей «ФИДАФ». На конгрессе в Южной Корее его вместе с фестивалями из Венгрии и Косово признали лучшим фестивалем мира 2025 года. Такую награду «Саулис Жедас» получает уже во второй раз. Впервые ее вручили в 2023 году. Фестиваль проводится раз в 2 года, с 2005-го. За это время в нем поучаствовали артисты из 41 страны.
1: Программа подготовлена при содействии Фонда поддержки медиа.
0: И о погоде. Синоптики говорят, что сегодня повсеместно по всей территории страны будут идти дожди, но не суперинтенсивные. Температура воздуха от +12 до +16.
2: Вы слушаете «Радио Р».

0: Радио Р.
1: О погоде. В субботу во многих районах Литвы пройдут небольшие дожди. Ветер западный и юго-западный. Довольно сильный. А на побережье порывы будут достигать 15-17 метров в секунду. Днем столбики термометров покажут от 12 до 16 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.

0: большой его истории.
1: Давай посидим вечерком вдвоем на лавочке, малов на лавочке, да.
0: Ты такая.

0: Радио Р.
1: О погоде. В субботу во многих районах Литвы пройдут небольшие дожди. Ветер западный и юго-западный, довольно сильный. А на побережье порывы будут достигать 15-17 метров в секунду. Днем столбики термометров покажут от 12 до 16 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.

Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфордов. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: Радио Р.
1: О погоде. В субботу во многих районах Литвы пройдут небольшие дожди. Ветер западный и юго-западный. Довольно сильный. А на побережье порывы будут достигать 15-17 метров в секунду. Днем столбики термометров покажут от 12 до 16 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.

твой совет. Я, кажется, запутался немного, но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома.

0: всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это поддержку родителей. Всегда, в любую минуту они поймут и примут. Да, бывает, мы делаем ошибки, но главное их вовремя исправить.
1: Ты знаешь, мам, у меня есть план.

0: Реклама.
1: Я просто хотел навестить друзей в канун Рождества. Кто бы мог подумать, что Бернар устроит в этот вечер романтический ужин, а Жаклин решит все-таки не ехать к маме. Я, конечно, и сам не святой, но...
0: Независимый европейский театр «Зайчайка» представляет комедию безвыходных положений «Как-нибудь выкрутимся». 17 октября Вильнюс, Польский дом. 18 октября Клайпеда, Дом рыбаков. Подарите себе вечер отличного настроения. Билет распространяет Билеты ЛТ.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Spalio 9-11 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Группа «Машина времени» в Вильнюсе. В золотом составе и с золотыми хитами. 20 октября. Концертный зал «Компенса». Встречайте группу «Машина времени».
5: Еще не все дорешено.
4: Билеты на сайте «Билетей». Не пропусти.
5: Еще не все разрешено.
6: Топ спорт, казино, лажибос. Топ спорт. Топ спорт лажибос. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
7: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai. Tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt
8: Radio R.

0: Я из Литвы.
1: Приветствую всех, я из Кедар Тилахун. С Дайвой Жимит, и мы поговорили о том, что значит «я из Литвы». Дайва умеет затронуть вещи, которые могут находиться даже в нашем подсознании. Надеюсь, что и вы что-то в этом найдете и услышите.
0: Проект «Я из Литвы» создан при содействии фонда поддержки медиа.
2: Радио R. Всегда по пути.

0: Радио Р.
1: О погоде. В субботу во многих районах Литвы пройдут небольшие дожди. Ветер западный и юго-западный, довольно сильный. А на побережье порывы будут достигать 15-17 метров в секунду. Днем столбики термометров покажут от 12 до 16 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.

0: Реклама.
1: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
2: Už 100 metrų sukite kairėn.
3: Kairėn? Čia gi akligatvis.
4: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
5: Впервые в Литве World Wide Ballet Theatre представит самую известную историю любви. Балет «Ромео и Джульетта» на музыку Сергея Прокофьева. 6 ноября Клайпеда, Дворец Рыбаков. 7 ноября Вильнюс, концертный зал Компенса. 8 ноября Каунас, Большой зал ВДУ. 9 ноября Шауляй, концертный зал Сауле. «Ромео и Джульетта». Билеты распространяет билеты ЛТ. Информационная поддержка «Экспресс-неделя».

0: LED 5G neribotas namų internetas tik už 15 eurų 30 centų per mėnesį. Daugiau tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?
1: Legenda europejskai popmuzikai Thomas Anders Vilniuse. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 21 ноября. Арена Вильнюс. Томас Андерс. И все золотые хиты Modern Token. Не пропусти. Единственный юбилейный концерт в Литве. Билеты на сайте Билетей. Звук живой.
2: Радио Р.

0: Реклама.
1: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Registruokitės vizitui familija.lt. Familija optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Spalio 9-11 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Я просто хотел навестить друзей в канун Рождества. Кто бы мог подумать, что Бернар устроит в этот вечер романтический ужин, а Жаклин решит все-таки не ехать к маме. Я, конечно, и сам не святой, но...
5: Независимый европейский театр «Зайчайка» представляет комедию безвыходных положений «Как-нибудь выкрутимся». 17 октября Вильнюс, Польский дом. 18 октября Клайпеда, Дом рыбаков. Подарите себе вечер отличного настроения. Билеты распространяет Билеты ЛТ.

прошагал весь свет, проплыл 100 морей. И вроде все как всегда.

0: Радио Р.
1: О погоде. В субботу во многих районах Литвы пройдут небольшие дожди. Ветер западный и юго-западный. Довольно сильный. А на побережье порывы будут достигать 15-17 метров в секунду. Днем столбики термометров покажут от 12 до 16 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: Год по нотам.

0: Тут по нотам.
1: Слушайте программу «Год по нотам». И сегодня мы отправляемся в, пожалуй, самый странный и непредсказуемый год 21 века. Помните, как все начиналось? В новогоднюю ночь мы строили грандиозные планы на красивую цифру 2020. А уже к марту главный гардероб планеты состоял из пижамных штанов. А главным дефицитом неожиданно стала туалетная бумага и гречка. Год, когда фраза «У вас включен микрофон» стала самой популярной в мире, а вся планета впервые за долгое время нажала на паузу. Сегодня мы вспомним, чем жил, что смотрел и под какую музыку адаптировался к новой реальности 2020 год.

0: по нотам.
1: В марте 2020 года все изменилось буквально за пару дней. В Литве начался карантин, и улицы Вильнюса, Каунаса и Клайпеды опустели. Большинство из нас резко перешло на работу и учебу из дома, а главным местом встреч стал Zoom. Всего за пару месяцев его аудитория выросла с 10 до 300 миллионов человек. В Zoom перенесли все. От школьных уроков и созвонов с начальством до домашних вечеринок с друзьями по выходным. Именно тогда появился новый карантинный дресс-код. Строгая рубашка для камеры и домашние штаны, которые все равно никто не видит. А еще мы быстро научились проверять, точно ли выключен микрофон, когда на заднем плане кто-то включает резко пылесос или лает собака.

0: по нотам.
1: Поскольку большую часть года мы провели дома, главным развлечением стали стриминговые платформы. Осенью 2020 года вышел сериал «Ход королевы» с Санной Тейлор-Джой в главной роли. Сразу после премьеры случился неожиданный эффект. Продажи шахматных досок по всему миру выросли в несколько раз. Люди, которые никогда не играли в шахматы, массово скачивали приложение и регистрировались на онлайн-турнирах.
2: Это ходит вверх и вниз, или взад-вперед, но только если ей есть куда ходить. А это может только вверх. Высокая ходит, куда захочет.
3: Давай сыграем.
1: Тогда же изменилось и правило игры в киноиндустрии. Из-за закрытых залов студия Warner приняла неожиданное решение. Новые фильмы, начиная с «Чудо-женщины» 1984, стали выпускать одновременно и в прокате, и на платформе HBO Max. Правила дистрибьюции поменялись навсегда, и мировые блокбастеры окончательно переехали в наши гостиные.

0: по нотам.
1: Весной 2020 года массово отменяли все. И главные музыкальные события не стали исключением. Впервые за 64 года истории Европейский вещательный союз полностью отменил Евровидение. Для Литвы эта новость стала особенно обидной. В тот год страну представляла группа The Roop с треком «On Fire». Букмекеры уверенно ставили их в топ-фаворитов, а их фирменный танец с пальцами стал вирусным. Его повторяли тогда по всей Европе, от блогеров в ТикТоке до политиков и телеведущих. Официально конкурса в Роттердаме тогда и не случилось, но The Roop забрали свое. Песня взлетела в чартах, а группа выиграла сразу несколько альтернативных онлайн-голосований, которые проводили вместо европейского того самого гранд-финала. И группа доказала, что настоящему хиту не нужны официальные кубки.

0: Вот по нотам.
1: Весной 2020 года на паузу встал весь мировой спорт. Главное событие четырехлетия – Олимпийские игры в Токио – официально перенесли на 2021 год. До этого в современной истории Олимпиады отменяли только из-за мировых войн. А когда большой спорт начал возвращаться, это выглядело слегка сюрреалистично. Матчи проходили при пустых трибунах. Чтобы игрокам не было так одиноко, клубы рассаживали на креслах картонные фигуры болельщиков, а в телетрансляциях поверх реального звука накладывали записной интершум, гул стадиона и, конечно, аплодисменты. В то же время обычные люди устраивали свои личные олимпиады на изоляции. В Литве весной 2020 года крупные интернет-магазины зафиксировали абсолютный рекорд. Продажи спортивного инвентаря взлетели на сотни процентов. Обычные гантели, коврики для йоги и экспандеры сметались со складов так же быстро, как гречку в первые дни карантина. Балконы и гостиные по всей стране превратились в персональные спортзалы.

Радио Р. Рядом с тобой.

0: Радио Р.
1: О погоде на завтра. В воскресенье во многих районах пройдут небольшие дожди. Ветер южный и юго-западный, умеренный. Днем станет символически теплее. Воздух прогреется до 12-17 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: Гуд по нотам.

0: Год по нотам.
1: Пока весь мир сидел по домам, в интернете родился один из главных мемов того года. Природа настолько очистилась, что... Все началось с красивых, но абсолютно фейковых новостей о том, что в каналы Венеции вернулись дельфины. Пользователи быстро подхватили тренд и начали массово шутить, что природа очистилась настолько, что на улице вернулись динозавры. Но реальные изменения действительно происходили. Из-за того, что миллионы машин остались на парковках, уровень шума резко упал. В Эльсе по улицам бродили горные козлы, а в Литве жители районов возле парка Вингис или Антакльниса все чаще снимали из окон косуль и лис, которые спокойно гуляли по асфальту. Впрочем, из окон мы тогда смотрели не только на пустые улицы. Тогда мы вдохновлялись кадрами из Италии, где люди на изоляции пели прямо с балконов. В Литве же запустили свой формат – проект «Культура Икемус» – «Культура во дворы». Артисты устраивали живые концерты прямо во дворах многоэтажек, а зрительскими рядами стали балконы. Соседи выходили с чашками чая, танцевали и аплодировали сверху. И самое крутое то, что началось как временная карантинная акция, сейчас

0: Реклама.
1: Kavutės?
2: Jo, jau koks penktas puodelis šiandien.
3: Nemažai.
2: Mhm, aš kažkaip mėgstu daugiau.
3: Mano tai tik antras šiandien.
4: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.
5: Впервые в Литве Worldwide Ballet Theatre представит самую известную историю любви. Балет «Ромео и Джульетта» на музыку Сергея Прокофьева. 6 ноября Клайпеда, Дворец Рыбаков. 7 ноября Вильнюс, концертный зал Компенса. 8 ноября Каунас, Большой зал ВДУ. 9 ноября Шауляй, концертный зал Сауле. «Ромео и Джульетта». Билеты распространяет билеты ЛТ. Информационная поддержка «Экспресс-неделя».
6: Good по нотам.
7: I had a dream. I got everything I wanted. Not what you think.

0: Вот по нотам.
1: Знаете, парадокс 2020 года в том, что стадионы закрылись, туры отменились, но музыкальная индустрия даже не подумала нажать на тормоз. Наоборот, рекорды сыпались один за другим. Все началось как раз с Билли Айлиш. В январе 18-летняя певица играючи забрала 4 главных статуэтки Грэмми. Согласитесь, ее тихий bedroom pop, записанный буквально в спальне с братом, потом просто идеально совпал с нашим настроением на удаленке. А пока мы пекли банановый хлеб и осваивали Zoom, пуэрториканец Bad Bunny взял и стал самым прослушиваемым артистом планеты на Spotify. В это же время кей-поп окончательно перестал быть просто модным явлением и превратился в глобальную машину хитов. Девочки из Blackpink выпускали фиты с Селеной Гомес, а парни из BTS начали собирать по 100 миллионов просмотров на YouTube. Как раз сейчас в эфире Радио R группа BTS и их Динамит.

0: Вот по нотам.
1: 2020 год можно смело называть и окончательным доминированием Южной Кореи в поп-мире. Это я сейчас не только про группу BTS. Февраль 2020 года. Тогда еще до массовых локдаунов и закрытых кинотеатров мировая киноиндустрия перевернулась с ног на голову. На премии «Оскар» случился абсолютный исторический прорыв. Лента «Паразиты» стала первым фильмом не на английском языке, которая получила главную статуэтку премии за лучший фильм.
2: Что ты собираешься делать с подвалом?
3: Сынок, знаешь, какой план никогда не провалится? Тот план, которого нет. Новый план.
1: Картина режиссера Пон Джун Хо забрала сразу 4 награды, доказав, что для крутой истории больше не существует языковых барьеров. Режиссер тогда со сцены честно пообещал праздновать и пить до самого утра. А зрители по всему миру массово бросились гуглить рецепт рамдона, той самой лапши из фильма. Это было красивое и громкое начало года. Тогда нам казалось, что впереди только хорошие новости. –

0: «Вот по нотам».
1: С вами февраль 2020 года. Время, когда мы еще собирались огромными толпами и даже представить не могли, что нас ждет впереди. Именно тогда прошло шоу в перерыве Супербоула, где зажгли Шакира и Дженнифер Лопес. Это был невероятно энергичный, яркий праздник латиноамериканской музыки с танцами, которых обсуждали весь мир. И сейчас удивительно осознавать, это был последний гигантский мировой концерт перед закрытием границ. Спустя всего месяц эти кадры с полными трибунами казались приветами из какой-то абсолютно другой доисторической эпохи.

0: Тут по нотам.
1: Наш музыкальный марафон по самому странному, неожиданному и переломному году подошел к концу. Подводя черту, понимаешь, 20-й год разделил нашу жизнь на до и после. Мы узнали, как звучит зум, научились играть в шахматы, открыли для себя дворовые концерты и поняли, что настоящую музыку не остановить ни карантинами, ни закрытыми границами. Этот год забрал привычный ритм, но подарил нам удивительную сплоченность. В эфире радио была программа «Год по нотам», 20-й год. Ну а мы же с вами услышимся уже в следующую субботу, в следующем году. Программа подготовлена при содействии Фонда поддержки медиа.

0: Реклама.
1: Читайте в свежем номере еженедельника «Экспресс Неделя». Тревожный рюкзак собран, машина заправлена, но удастся ли выехать? Что делать жителям, если тревога станет реальной? Как план эвакуации выглядит не на бумаге, а на практике? Кажется, что родительский чат – закрытое пространство только для своих. Какие данные о детях нельзя публиковать и что делать, если личная информация уже разошлась? Каштановый сад в Литве звучит почти как экзотика, но такой сад действительно есть в Клайпедском районе. Кто его создал и как здесь прижились каштаны? Эти и другие материалы читайте в 41-м номере «Экспресс Неделя».
0: Радио твоего настроения. Радио.

0: Радио Р.
1: О погоде на завтра. В воскресенье во многих районах пройдут небольшие дожди. Ветер южный и юго-западный, умеренный. Днем станет символически теплее. Воздух прогреется до 12-17 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.

Радио Р. Вот это здорово!

Мы идеальная пара, самые классные форсы. Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы? Мы идеальная пара, самые классные форсы. Ты любишь меня?

0: Радио Р.
1: О погоде на завтра. В воскресенье во многих районах пройдут небольшие дожди. Ветер южный и юго-западный, умеренный. Днем станет символически теплее. Воздух прогреется до 12-17 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.

0: Реклама. 4 dienas vairuoji Mersą. 4 laisvos. Tavęs laukia papildomas sveikatos draudimas, nemokami pietus ir šaunus kolegos. Sudomino? Tap Barboros kurjeriu. Pirma stotelė karjera.barbora.lt.
1: Legenda europeiškai pop muzikė Tomas Anders Vilniuse. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 21 ноября. Арена Вильнюс. Томас Андерс. И все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти. Единственный юбилейный концерт в Литве. Билеты на сайте Билетей. Звук живой.
0: Радио Эрмин.

0: Я из Литвы.
1: Приветствую всех, я из Кедар Тилахун. С Дайвой Жимит, и мы поговорили о том, что значит «я из Литвы». Дайва умеет затронуть вещи, которые могут находиться даже в нашем подсознании. Надеюсь, что и вы что-то в этом найдете и услышите.
0: Проект «Я из Литвы» создан при содействии фонда поддержки медиа.
2: Радио Р. То, что надо.

0: Радио Р.
1: О погоде на завтра. В воскресенье во многих районах пройдут небольшие дожди. Ветер южный и юго-западный, умеренный. Днем станет символически теплее. Воздух прогреется до 12-17 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.

0: Радио Р.
1: О погоде на завтра. В воскресенье во многих районах пройдут небольшие дожди. Ветер южный и юго-западный, умеренный. Днем станет символически теплее. Воздух прогреется до 12-17 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.

Позвони мне, позвони. Позвони мне ради Бога. Через время протяни голос тихий и глубокий. Звезды тают над Москвой.

0: Радио Р.
1: О погоде на завтра. В воскресенье во многих районах пройдут небольшие дожди. Ветер южный и юго-западный, умеренный. Днем станет символически теплее. Воздух прогреется до 12-17 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.

0: Реклама. Я пью до дна за тех, кто в море. Группа «Машина времени» в Вильнюсе. В золотом составе и с золотыми хитами. Вот новый поворот. 20 октября. Концертный зал «Компенса». Встречайте группу «Машина времени».
1: Еще не все дорешено.
0: Билеты на сайте «Билетей». Не пропусти.
1: Еще не все разрешено.
2: Радио РФ.

0: Радио Р.
1: Вечные слова, терпкое прости, а потом на заднем эти глупости.

0: твое осеннее настроение.
1: И даже если будет дождь, я все равно пойду.

0: Радио Р.
1: О погоде на завтра. В воскресенье во многих районах пройдут небольшие дожди. Ветер южный и юго-западный, умеренный. Днем станет символически теплее. Воздух прогреется до 12-17 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.

Реклама. Я пью до дна за тех, кто в море. Группа «Машина времени» в Вильнюсе. В золотом составе и с золотыми хитами. Вот новый поворот. 20 октября. Концертный зал «Компенса». Встречайте группу «Машина времени». Еще не все дорешено. Билеты на сайте «Билетей». Не пропустите.

Это время будто старый двор. Не заметил, как он изменился. Почему-то снова далеко. Те, кого считаю